0: Morning Gums.
1: Somos la 89.7 de tu dial. Y juntos vivimos el sonido de FM7 en Antofagasta.
2: Почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от стартового.